деревни Полифем, так и мысль о духовном возрождении, распасении человеческих ног, стремительно овладевает и взрывает изнутри.